0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепления инфраструктурных связей и развития трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
0: Тема дня.
2: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает, серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кисса, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он. Глава Финуправления также сообщил, что эффективность налоговых проверок за 2026 год составляет 87%. В сфере НДС этот показатель превышает 92%. Мы стремимся к тому, чтобы дальнейший процесс расследования был успешным. Что касается уже выявленных нарушений, то за первые 4 месяца текущего года сотрудники нашего управления провели 59 проверок. В результате была обнаружена недостача в объеме 54 миллионов евро. Необходимо также подчеркнуть, что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году. решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов Советской Армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фице принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
4: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, 1,5 года, ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
3: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной армии, в Советской армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
4: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славинскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которым, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: Премьер-министр Фицо на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не был мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могу сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. Этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татары. Можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка капитан авиации прошла всю войну и потом, к счастью, для нас с братом прививала нам суровую домашнюю дисциплину, и как в армии нами командовала, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые порталы «Память народа», «Подвиг народа», где были выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбищ?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает, поэтому что могут, делают словацкие власти, но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3-4-5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
4: Снегуленка 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
3: Снегурочка 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель». Это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
3: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать правильным праздником, который не запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
4: Тема Петра Пана нам была власне внукнута гудобным складателем Марианом Лаявом.
3: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лиява. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
5: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
4: Jednou z priorít nášho týmu, týmu baletu Slovenského národného divadla, je prinášať pravidelne aj pôvod.
3: Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с большим успехом работает в балетной труппе Штутгартского театра. В 2023 году Роман был удостоен одной из самых престижных балетных наград. Это канадская международная премия имени легендарного датского танцовщика и хореографа Эрика Бруна. Для нас большая честь сотрудничать с ним. А прекрасные костюмы и декорации в наших мастерских были подготовлены по эскизам Луции Шедевой.
5: Следующим к микрофону я пригласила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута. Я спросила его, начиная с какого возраста родители могут привести ребенка на этот балет.
6: Я си мислим, официально то мамы увадзане от 5 роков.
7: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресло. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
5: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
6: Для нас было при инсценировании, или при выборе того Петра Пана наозай важно.
7: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театр уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театр формирует вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку балет.
5: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции. Например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
6: Но старались мы к этой инсценации так приступать, же, аби...
7: Мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. Я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене. Смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
5: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
6: Toto bola taká ale aj úloha pre nás, pretože my keď sme začali vlastne pracovať s Romanom.
7: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждет не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала все ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
5: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
6: Ано, мамы напланованы целую раду детских представлений, тогда дообедных, про школы и школки.
7: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя. Для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
5: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету Петер
8: Pen.
9: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
10: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне ещё удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
5: Мне кажется, что для детской публики музыку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребенок откровенно проявляет свои чувства.
9: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
10: Вы это правильно отметили. Но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка – ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
5: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принимал ли во внимание композитор его требования.
9: Были моменты, как вы спрашиваете, когда тогда мы с ним договаривали?
10: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот, дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие ПДД, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
5: Уважаемые друзья! В этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепление инфраструктурных связей и развитие трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
0: Тема дня.
2: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает, серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кисса, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он. Глава Финуправления также сообщил, что эффективность налоговых проверок за 2026 год составляет 87%. В сфере НДС этот показатель превышает 92%. Мы стремимся к тому, чтобы дальнейший процесс расследования был успешным. Что касается уже выявленных нарушений, то за первые 4 месяца текущего года сотрудники нашего управления провели 59 проверок. В результате была обнаружена недостача в объеме 54 миллионов евро. Необходимо также подчеркнуть, что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году. решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов Советской Армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фице принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны, до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
4: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, 1,5 года, ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
3: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной армии, в Советской армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
4: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славинскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которым, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: Премьер-министр Фитца на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не был мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а, собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могут сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. Этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татар. И можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка капитан авиации прошла всю войну и потом, к счастью, для нас с братом прививала нам суровую домашнюю дисциплину, и как в армии нами командовала, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые порталы «Память народа», «Подвиг народа», где были выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбищ?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает, поэтому что могут, делают словацкие власти. Но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3, 4, 5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
4: Снегуленка 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
3: Снегурочка и 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель» – это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
3: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать праздником, который не запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
4: Тема Петра Пана нам была власне внукнута гудобным складателем Марианом Лаявом.
3: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лаява. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
5: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
4: Jednou z priorít nášho týmu, týmu baletu Slovenského národného divadla, je prinášať pravidelne aj pôvod.
3: Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с большим успехом работает в балетной труппе Штутгартского театра. В 2023 году Роман был удостоен одной из самых престижных балетных наград. Это канадская международная премия имени легендарного датского танцовщика и хореографа Эрика Бруна. Для нас большая честь сотрудничать с ним. А прекрасные костюмы и декорации в наших мастерских были подготовлены по эскизам Луции Шедевой.
5: Следующим к микрофону я пригласила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута. Я спросила его, начиная с какого возраста родители могут привести ребенка на этот балет.
6: Я си мислим, официально то мамы увазаны от 5 роков.
7: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресло. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
5: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
6: Для нас было при инсценировании, при выборе того Петра Пана наозай дволожите.
7: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театры уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театры формируют вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку балет.
5: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции. Например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
6: Но старались мы к этой инсценации так приступать, же, чтобы...
7: Мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. Я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене. Смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
5: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
6: Тут была такая, але и улога для нас, потому что мы, когда мы начали власне работать с Романом.
7: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждет не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала все ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
5: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
6: Ано, мамы напланованную целую раду детских представлений, тогда дообедных, про школы и школки.
7: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя. Для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
5: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету Петер
3: Pen.
8: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
9: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне ещё удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
5: Мне кажется, что для детской публики музыку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребенок откровенно проявляет свои чувства.
8: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
9: Вы это правильно отметили. Но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка, ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
5: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принимал ли во внимание композитор его требования.
8: Были моменты, как вы питаете, когда тогда мы с договаривали.
9: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот, дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие ПДД, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
5: Уважаемые друзья, в этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепления инфраструктурных связей и развития трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
0: Тема дня.
2: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает, серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кисса, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он. Глава Финуправления также сообщил, что эффективность налоговых проверок за 2026 год составляет 87%. В сфере НДС этот показатель превышает 92%. Мы стремимся к тому, чтобы дальнейший процесс расследования был успешным. Что касается уже выявленных нарушений, то за первые 4 месяца текущего года сотрудники нашего управления провели 59 проверок. В результате была обнаружена недостача в объеме 54 миллионов евро. Необходимо также подчеркнуть, что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году. решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов советской армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фице принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
4: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, 1,5 года, ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
3: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной армии, в Советской армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
4: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славинскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которым, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: Премьер-министр Фитца на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не был мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а, собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могу сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. Этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татары. Можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка, капитан авиации, прошла всю войну. И потом, к счастью, для нас с братом прививала нам суровую домашнюю дисциплину. И как в армии нами командовал, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые порталы «Память народа», «Подвиг народа», где были выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбища?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает, поэтому что могут, делают словацкие власти, но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3-4-5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
4: Снегуленка с 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
3: Снегурочка и 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель» – это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
3: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать правильным праздником, который не запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
4: Тема Петра Пана нам была власне внукнута гудобным складателем Марианом Лаявом.
3: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лиява. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
5: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
4: Jednou z priorít nášho týmu, týmu baletu Slovenského národného divadla, je prinášať pravidelne aj pôvod.
3: Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с большим успехом работает в балетной труппе Штутгартского театра. В 2023 году Роман был удостоен одной из самых престижных балетных наград. Это канадская международная премия имени легендарного датского танцовщика и хореографа Эрика Бруна. Для нас большая честь сотрудничать с ним. А прекрасные костюмы и декорации в наших мастерских были подготовлены по эскизам Луции Шедевой.
5: Следующим к микрофону я пригласила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута. Я спросила его, начиная с какого возраста родители могут привести ребенка на этот балет.
6: Я си мислим, официально то маме увадзане от 5 роков.
7: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресло. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
5: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
6: Для нас было при инсценировании, при выборе того Петра Пана наозаи дволожите.
7: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театр уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театр формирует вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку-балет.
5: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции. Например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
6: Но старались мы к этой инсценации так приступать, же, аби
7: мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. Я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене, смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
5: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
6: Toto bola taká ale aj úloha pre nás, pretože my keď sme začali vlastne pracovať s Romanom.
7: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждет не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала все ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
5: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
6: Ано, маме напланованную целую раду детских представлений, тогда дообедных, про школы и школки.
7: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя, для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
5: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету Петер
8: Pen.
9: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
10: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне еще удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
5: Мне кажется, что для детской публики музыку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребенок откровенно проявляет свои чувства.
9: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
10: Вы это правильно отметили, но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка – ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
5: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принимал ли во внимание композитор его требования.
9: Были моменты, как вы спрашиваете, когда тогда мы договаривались?
10: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот, дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие ПДД, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
5: Уважаемые друзья! В этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!

0: Slovakia International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепления инфраструктурных связей и развития трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
0: Тема дня.
2: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает, серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кисса, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он. Глава Финуправления также сообщил, что эффективность налоговых проверок за 2026 год составляет 87%. В сфере НДС этот показатель превышает 92%. Мы стремимся к тому, чтобы дальнейший процесс расследования был успешным. Что касается уже выявленных нарушений, то за первые 4 месяца текущего года сотрудники нашего управления провели 59 проверок. В результате была обнаружена недостача в объеме 54 миллионов евро. Необходимо также подчеркнуть, что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году. решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов советской армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фице принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
4: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, 1,5 года, ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
3: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной армии, в Советской армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
4: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славинскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которым, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: Премьер-министр Фитца на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не было мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а, собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могут сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. От этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татар. Можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка, капитан авиации, прошла всю войну. И потом, к счастью, для нас с братом прививала нам суровую домашнюю дисциплину. И как в армии нами командовала, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые порталы «Память народа», «Подвиг народа», где были выложены выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем, за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбищ?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает. Поэтому что могут, делают словацкие власти. Но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3, 4, 5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Фия, так-то смысл нам заспоминать.
4: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
3: Снегуленка с 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
4: Снегурочка и 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель». Это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
4: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать праздником, который они запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
3: Тема Петра Пана нам была власне внукнута гудобным складателем Марианом Лаевым.
4: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лиава. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
0: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
3: Jednou z priorít nášho týmu baletu Slovenského národného divadla je prinášať pravidelne aj
4: pôvod. Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с большим успехом работает в балетной труппе Штутгартского театра. В 2023 году Роман был удостоен одной из самых престижных балетных наград. Это канадская международная премия имени легендарного датского танцовщика и хореографа Эрика Бруна. Для нас большая честь сотрудничать с ним. А прекрасные костюмы и декорации в наших мастерских были подготовлены по эскизам Луции Шедевой.
5: Следующим к микрофону я пригласила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута. Я спросила его, начиная с какого возраста родители могут привести ребенка на этот балет.
6: Я си мислим, официально то маме увазано от 5 роков.
7: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресло. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
5: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
6: Для нас было при инсценировании, а при выборе того Петра Пана наоборот важно.
7: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театры уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театры формируют вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку балет.
5: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции. Например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
6: Но старались мы к этой инсценации так приступать, же, аби...
7: Мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. Я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене. Смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
5: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
6: Toto bola taká ale aj úloha pre nás, pretože my keď sme začali vlastne pracovať s Romanom.
7: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждет не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала все ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
5: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
6: Ано, мы имеем запланированную целую раду детских представлений, тогда дообедных, про школы и школки.
7: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя, для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
5: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету «Петер».
8: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
9: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне еще удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
5: Мне кажется, что для детской публики музыка ребенку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребенок откровенно проявляет свои чувства.
8: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
9: Вы это правильно отметили. Но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка – ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
5: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принимал ли во внимание композитор его требования.
8: Были моменты, как вы питаете, когда тогда мы договаривали?
9: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот, дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие ПДД, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
5: Уважаемые друзья! В этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо! Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: Июня правительство одобрило первый пакет мер, направленных на стимулирование роста экономики. Пакет мер опирается на четыре основных направления – энергетика, инвестиции и инновации, рынок труда и сокращение бюрократии. Министр экономики Денис Исакова подчеркивает, что главная цель принимаемых мер направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на предприятия, поддержку инвестиций и создание более благоприятных условий для развития предпринимательской среды, а также на укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В рамках этого пакета правительство одобрило в общей сложности 49 стабилизационных мер. Законопроект будет представлен в парламент, депутаты обсудят его в ускоренном режиме на июньской сессии. С критикой пакета мер выступили не только представители политической оппозиции, но и работодатели и профсоюзы. Они усомнились в стимулирующем экономическом эффекте этого пакета. Министр экономики Исакова в ответ на это заявила: «Мы осознаем, что одобренные меры не оказывают конкретного влияния на экономический рост. Все вопросы, касающиеся бюджета, мы оставляем на сентябрь». Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не входит в число стран, которые рассматривают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. В настоящее время в отечественных СМИ обсуждается эта проблема. Министр Калиняк заявил, что он понимает позицию Польши, которая становится одной из опор НАТО. Однако он обращает внимание и на то, что размещение ядерного оружия в определенной степени способствует эскалации. По его мнению, к ней непременно пришло бы, если бы ядерный арсенал находился в странах Балтии. Рейкьявик, глава МИД Юрай Бланар во время визита в Исландию встретился с представителями словацких соотечественников и епископом Рейкьявикским епархии Давидом Тенцером. Министр Бланар во время встречи подчеркнул, что словацкая община в Исландии играет важную роль в укреплении репутации нашей страны. Соотечественники бережно относятся к родному словацкому языку, а также сохранению нашей культуры и традиций. Еврокомиссия рекомендовала Словакии принять конкретные рекомендации на 26 и 27 годы, касающиеся экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политики. Глава представительства Еврокомиссии в Братиславе Петер Стана заявил, что данные рекомендации касаются не только того, чтобы Словакия согласовала свою политику с приоритетами Еврокомиссии. Их внедрение должно в первую очередь способствовать укреплению всестороннего развития страны. Причем реализация рекомендаций Еврокомиссии должна принести пользу как Словакии, так и всему Евросоюзу. Более подробно с новостями из Словакии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Тема дня.
2: Президент Словацкой ассоциации по борьбе с ожирением, первый вице-президент Европейской ассоциации по изучению ожирения, сокращенно ЕАСО, из Словакии, а также эксперт в области диабетологии в биомедицинском центре Словацкой академии наук Любомира Фабриева, является соавтором последних рекомендаций ЕАСО по фармакологическому лечению ожирения. Они были недавно опубликованы в одном из самых престижных журналов в области трансляционной медицины в мире Nature Medicine. Ожирение – это хроническое заболевание, требующее долгосрочного лечения. По текущим оценкам, к 2030 году почти 3 миллиона словаков будут страдать от избыточного веса или ожирения. Поэтому решение этой проблемы крайне необходимо. Лечение ожирения должно быть комплексным, своевременным, долгосрочным и устойчивым, утверждает Фабриева. Статья в журнале Nature Medicine представляет собой обновленную версию рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения за 2025 год. Это была первая рекомендация, которая фокусировалась не только на снижении веса, но и на влиянии фармакологического лечения на механические и метаболические осложнения, связанные с ожирением. В рекомендации оцениваются самые актуальные доступные данные и акты, основанные на доказательной медицине. В обновленной версии за май 2026 года рассматриваются новые данные и исследования о влиянии препаратов для снижения веса на заболевания печени. Отмечается улучшение метаболически ассоциированного стеатогепатита и фиброза печени при лечении семаглутидом. Ожирение является одной из главных причин ухудшения здоровья населения и служит лазейкой для развития других заболеваний, от сердечно-сосудистых до метаболических, некоторых онкологических и нейродегенеративных. Важность фармакотерапии в комплексном лечении пациентов с ожирением подчеркивается также тем фактом, что с середины июня Франция станет первой страной в Европейском Союзе, где фармакологическое лечение ожирения будет покрываться государственной медицинской страховкой, добавила Фабриева. В биомедицинском центре Словацкой академии наук с 2022 года работает первый в Словакии аккредитированный EASO Институт лечения ожирения. Ученые и врачи изучают причины и последствия ожирения, ищут варианты лечения и предоставляют пациентам с ожирением комплексную помощь, включающую питание, физические упражнения и консультации. Наше учреждение ежегодно принимает более 100 новых пациентов. В сотрудничестве со Словацкой ассоциацией по борьбе с ожирением мы уже более 10 лет занимаемся продвижением активного и здорового образа жизни в рамках комплексного лечения ожирения, а также его внедрением на практике, рассказала Барбара Укропцева, основатель и руководитель Института лечения ожирения при биомедицинском центре Словацкой академии наук.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Метельска. Астробиолог Михаила Мусилова нечасто бывает в Словакии. На этот раз она приехала, чтобы представить свои новые проекты. В этом году она будет руководить инновационной подводной космической миссией США, а также организует такую аналоговую миссию для словацких студентов в космическом регионе в Рожняве. Затем Ирена Горожанкина пригласит вас на восток Словакии, в город Спишска-Нова Вес. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Словацкий астробиолог Михаила Мусилова, по данным на конец 2025 года, входит в число 100 лучших женщин мира в области авиации и космонавтики. Она сотрудничает на постоянной основе с НАСА и Европейским космическим агентством, руководила 30 смоделированными миссиями на Луну и Марс. Ее еще называют у нас марсонавткой. Большую часть времени, понятное дело, Михаила проводит за пределами Словакии. В марте она вновь побывала на родине и представила свои новые проекты. Первый – еще одна смоделированная космическая миссия, организуемая НАСА. Но это будет коренным образом отличаться от предыдущих. Подробнее расскажет сама Михаила.
4: Самое интересное в этой миссии – то, что она будет под водой. Это подводный объект Jules Undersea Lab во Флориде, где построена станция, полностью погруженная под воду на глубину 5 метров. Попасть на станцию и покинуть ее можно только в подводном снаряжении, что поможет имитировать условия, которые однажды будут на Луне или Марсе. Там мы будем проводить различные исследования, направленные на подготовку людей к миссиям на спутник Земли или Марс. Это включает в себя различные психологические, физиологические и технические тесты. Экипаж будет состоять из 4 человек. Я буду командиром этой миссии, и мы пробудем там всего несколько дней, поскольку это очень сложная миссия.
5: Ну а к тому будем делать разные экологические исследования, очищение животного пространства.
4: Мы также будем проводить различные экологические исследования и очистку окружающей среды, но под водой, в скафандрах. Я планирую использовать в этой миссии словацкие технологии, в частности датчики, разработанные учениками средних школ и университетов в Тренчинском регионе. Я уже тестировала их во время экспедиции на Эверест в прошлом году. И теперь мы посмотрим, выдержат ли они эти более сложные подводные условия.
3: Хотя за спиной у Михаэлы более 30 смоделированных космических миссий, условия которых были максимально приближены к тем, что могут ожидать людей на Марсе или на Луне, все-таки предстоящая миссия будет радикально отличаться тем, что будет проходить под водой. Но и к этому наша марсонавтка готова.
4: Я занимаюсь дайвингом почти 10 лет, так что это является основной подготовкой. На самом деле это будет очень сложная миссия, и мы должны быть осторожны, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Главное – это безопасность и здоровье экипажа, а это возможно только с опытом. Большой опыт в имитационных космических миссиях и различных дайвинг-экспедициях, а также тот факт, что я уже выполнила 30 имитационных миссий в качестве командира, я думаю, тоже очень поможет. Ведь я должна уметь руководить в очень сложных подводных условиях. Поэтому я надеюсь, что этот опыт поможет мне к этому подготовиться.
3: Не опасается ли Михаила синдрома подводной лодки?
6: Так будет очень сложнее, чем некоторые.
4: Определенно, это будет сложнее, чем некоторые из моих предыдущих миссий, особенно из-за меньшего пространства. Но я верю, что смогу справиться и с этим, как и с экспедициями, когда мы жили в маленькой палатке где-то высоко в горах. Это тоже могло вызвать клаустрофобию. Поэтому я надеюсь, что мы справимся.
3: Чему послужат результаты, полученные во время пребывания под водой и проведения там различных исследований?
4: Полученные результаты будут иметь важное значение для подготовки людей к длительной жизни и работе на Луне или Марсе. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с НАСА и различными космическими агентствами. Они используют эти данные для более эффективной подготовки своих космических миссий. Вода – это среда, наиболее похожая на космическую.
3: Михаила Мусилова сотрудничает не только с мировыми космическими агентствами. Подобные имитационные космические миссии она намерена проводить в Словакии в сотрудничестве с научными учреждениями и работая со студентами. Уже стартовал отборочный тур под названием «Марсонавты СК».
4: В рамках этого конкурса мы хотим отобрать экипаж и для первой имитационной миссии, которая состоится в Словакии. Мы также выберем эксперимент, который проведут студенты. В конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты со всей Словакии, из средних школ и вузов, но им должно быть больше 18 лет. Экипаж может состоять из 4-6 человек. В состав жюри вместе со мной войдет наш космонавт Иван Белла. Сама миссия пройдет на станции «Космический регион», который является частью обсерватории в Рожняве и Геммерского образовательного центра. Мы открыли эту космическую станцию в прошлом году, и это будет первый раз, когда мы проведем там подобную миссию. Победившая команда выполнит миссию на станции, а команда, занявшая второе место, будет находиться в центре управления, который также расположен в комплексе обсерватории в Рожняве, и будет руководить миссией вместе со мной, но на внешнем уровне. Что-то вроде аналога НАСА в Хьюстоне, но в рожнявском варианте. Я также буду обучать этих студентов, чтобы подготовить их к миссии, но затем они будут работать одни. Я не буду входить в состав экипажа. И конкурс, и миссия поддерживаются администрацией Кошицкого края.
6: Я главное хочу вытворить много возможностей на Словенску, чтобы могли студенты сабеновать.
4: В первую очередь, я хочу создать в Словакии множество возможностей для студентов, чтобы они могли заниматься космической деятельностью, не уезжая за границу, как многие из нас, включая меня. В то же время я хочу мотивировать их находить то, что им нравится, понимать, почему у них есть страсть к этой области, и поддерживать их в этом. Таким образом, у них появится возможность участвовать, по крайней мере, посредством своих экспериментов в моих различных миссиях и экспедициях, куда я регулярно беру с собой различные технологии или научные эксперименты, разработанные студентами. Таким образом, я также создаю для них возможности для участия в глобальных исследованиях.
3: Кроме вышеперечисленного, астробиолог Михаила Мусилова продолжит осуществлять свой проект «Астрокорона Земли».
4: Это научно-образовательный проект, в рамках которого мы поднимаемся на самые высокие вершины каждого континента и проводим там различные исследования. Например, исследования экстремофилов – организмов, способных выживать в экстремальных условиях. В этом проекте я также сотрудничаю с научным парком университета имени Коменского, НАСА и различными другими учреждениями по всему миру. И одним из направлений этих исследований является астробиология. Мы хотим выяснить, каковы пределы жизни на Земле, до каких экстремальных условий может дожить жизнь, что, в свою очередь, поможет нам обнаружить жизнь, например, на Марсе или в других местах в космосе.
6: Mám za sebou 5 expedícií a čakajú ma posledné dve, lebo to sú vlastne koruna.
4: Я уже совершила 5 экспедиций на Килиманджаро в Африке, затем Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Винсон в Антарктиде и Эверест в прошлом году. Теперь меня ждут последние две экспедиции. Астрокорона Земли – это 7 вершин, самые высокие пики каждого континента. К счастью, я уже совершила 5 восхождений. Сейчас готовлюсь к 2 последним. В этом году мне предстоит экспедиция на пик Костюшка, самую высокую вершину Австралии, ну а в следующем году на Монблан в Европе.
3: Причем во время каждой экспедиции команда Михаила снимала документальные фильмы. Фильмы о первых двух экспедициях на Килиманджаро и Аконкагуа демонстрировались на разных континентах. В Словакии их показали в рамках кинофестиваля «Экотоп Фил».
4: Кроме того, я занимаюсь исследованиями изменений окружающей среды, загрязнения ее человеком, в том числе в таких экстремальных условиях, главным образом тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на планету, а также привлекая студентов к своим экспедициям. Как я уже говорила, я беру с собой различные научные и технические проекты. В прошлом году, во время экспедиции на Эверест, у меня были датчики, разработанные словацкими студентами, и они помогли мне измерить различные параметры – температуру, давление, различные газы, присутствующие в этой среде, что имеет отношение к моим исследованиям.
3: Как уже говорила Михаила, во время подъема на самые высокие вершины континентов и других экспедиций, например, на Шпицберген или в Исландию, ее интересуют в первую очередь экстремофилы. Для чего это нужно, подробнее расскажет доцент университета имени Каменского в Братиславе Борис Бокар, который уже много лет сотрудничает с астробиологом.
7: Подали мы проект. Биотехнологический проект, которого
8: цель нашего совместного биотехнологического проекта – это использование растительных клеток экстремофильных организмов для производства белков или различных других веществ, как первичных, так и вторичных метаболитов растений, имеющих фармацевтическое и биомедицинское значение. Они также могут быть использованы в промышленности, например, в пищевой, и везде, где необходимы белки или другие вещества, полезные для человека. Поскольку экстремофильные растения адаптированы к экстремальным условиям, отдельные клетки, которые мы получаем из них и хотим в них производить, также будут адаптированы к экстремальным условиям. Эти клетки культивируются в так называемых биореакторах. Мы хотим создать из этих клеток своего рода фабрики. В случае растений – зеленые фабрики, которые будут производить белки и другие вещества. Уникальность экстремофильных растений заключается в том, что им нужно гораздо меньше питательных веществ. Им также не нужно тепло, они выносят гораздо более низкие температуры. В настоящее время проблема заключается в производстве ряда веществ или белков для производства или поддержания биологических функций, которых необходимы низкие температуры. Именно это и предлагают нам экстремофильные растения.
3: Как сказал Борис Бокар, наряду с научным парком и факультетом естественных наук Университета имени Каменского, соисследователем в данном проекте выступает частная компания Biox Technologies, которая оказывает существенную помощь в анализе и извлечении веществ, которые ученые собираются производить на зеленых фабриках. А благодаря Михаиле Мусиловой, которая уже объездила весь мир, главным образом области с экстремальными условиями, откуда привозят образцы экстремофилов, ученым есть чем работать.

0: А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас, уважаемые слушатели, в Спишский регион.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Словакия – страна небольшая, но обладает богатым культурным наследием. Здесь можно встретить своеобразную народную архитектуру, сотни замков и крепостей, а также сохранившиеся почти в первозданном виде средневековые города. И сегодня мы отправимся в словацкий регион Спиш, который богат художественно-историческими и архитектурными памятниками разных времен и эпох. И находятся они не только в городах. По всему Спишу разбросано множество крохотных деревушек и поселков, в которых можно обнаружить удивительные находки, будь то деревянный резной особняк, водяная мельница или старинная пивоварня. И начнем мы наше путешествие по Спишу с города Спишска-Нова-Весь. В 12 столетии на месте города появилось славянское поселение Иглов. А затем неподалеку свое поселение основывают немецкие колонисты и называют его Нойдорф. Вскоре славянский Иглов и немецкий Нойдорф сливаются в один город, который начинает быстро развиваться. Здесь добывается медь и ведется торговля. А Спишский городской рынок становится в то время самым крупным в Словакии. И вот в конце 18 века Спишска-Нова-Весь стала столицей 16 спишских городов. Здесь появляется железная дорога и строится электростанция. Центр города сегодня, как и много лет тому назад, образует овальная площадь, одна из самых красивых в Словакии и самая длинная в Европе. Ее ось проходит с запада на восток, так что одна сторона площади всегда солнечная, в то время как другая постоянно находится в тени. Расположенный на площади римско-католический костел Вознесения Девы Марии является доминантой города. И каждый день с его высокой башни слышен голос святого Урбана, самого большого колокола костела, который был сделан в 18 столетии. Оказывается, в Средневековье Ново-Спишска-Весь имела самую известную в Словакии колокольную мастерскую, основанную Конрадом Галлом. Здесь отливались колокола для Кракова и Будапешта. Сегодня в нашем выпуске принимает участие пан Бронислав Русиняк, руководитель районного управления Спишска-Нова-Весь. Он расскажет о своем родном регионе и его достопримечательностях.
3: Наш район богат историческими и природными памятниками. Что касается исторических памятников, то, конечно, самым важным является Спишский замок, который благодаря своим размерам является одним из крупнейших замков в Центральной Европе. Интересно в историческом плане Спишская капитула и город Левоча, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, природные памятники. Особенно хочу отметить национальный парк «Славянский рай». На территории парка имеется множество каньонов, долин, водопадов и пещер. Я также хотел бы обратить внимание слушателей на богатую культурную жизнь в Спишска-Нова-Весь и окрестностях. В самом городе у нас проходит каждый год ярмарка, а в прошлом году мы отметили 70-летие Спишской ярмарки, которая длилась 3 дня, и его посетило около 100 тысяч человек. Мы также хотели бы пригласить людей на фестиваль «Живые Сохи». Это тоже наша давняя традиция культурного лета. В конце августа у нас проходят ремесленные ярмарки в дни города Спишска-Нововесь. Наш регион богат на культурные события и на разнообразные активности, и каждый найдет здесь то, что ему больше нравится, будь то туризм, спорт или исторические достопримечательности.
2: Из всех достопримечательностей, на которые богат регион, сегодня я хочу остановиться на Спишском граде, расположенном на высокой горе в окружении бесконечных разноцветных полей. Издалека кажется, что замок парит над ними в воздухе. Его видно из любой точки на расстоянии десятков километров в округе. Он выглядит неприступной крепостью и как бы наблюдает за всем происходящим вокруг уже не одно столетие. Похоже, что и неприятель много веков тому назад чувствовал себя очень неуютно под его всевидящим оком. И что интересно, Спишский замок был один из немногих, который устоял во время татарского нашествия в 1241 году. А сегодня любопытствующие туристы текут сюда нескончаемым потоком. Самые ранние упоминания о замке относятся к 1120 году. Тогда на этом месте был сооружен первый северный укрепленный форт феодальной Венгрии. Главная часть крепости – это верхний замок на самой вершине скалы. Отсюда взору открывается все величие оборонительных сооружений. И поверьте мне, когда вы увидите Спишский град, вздымающийся из утреннего тумана, то вас уже трудно будет поразить другими стенами, башнями и бойницами.
0: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Эва Медельская и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: Июня правительство одобрило первый пакет мер, направленных на стимулирование роста экономики. Пакет мер опирается на четыре основных направления – энергетика, инвестиции и инновации, рынок труда и сокращение бюрократии. Министр экономики Денис Исакова подчеркивает, что главная цель принимаемых мер направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на предприятия, поддержку инвестиций и создание более благоприятных условий для развития предпринимательской среды, а также на укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В рамках этого пакета правительство одобрило в общей сложности 49 стабилизационных мер. Законопроект будет представлен в парламент, депутаты обсудят его в ускоренном режиме на июньской сессии. С критикой пакета мер выступили не только представители политической оппозиции, но и работодатели и профсоюзы. Они усомнились в стимулирующем экономическом эффекте этого пакета. Министр экономики Исакова в ответ на это заявила: «Мы осознаем, что одобренные меры не оказывают конкретного влияния на экономический рост. Все вопросы, касающиеся бюджета, мы оставляем на сентябрь». Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не входит в число стран, которые рассматривают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. В настоящее время в отечественных СМИ обсуждается эта проблема. Министр Калиняк заявил, что он понимает позицию Польши, которая становится одной из опор НАТО. Однако он обращает внимание и на то, что размещение ядерного оружия в определенной степени способствует эскалации. По его мнению, к ней непременно пришло бы, если бы ядерный арсенал находился в странах Балтии. Рейкьявик, глава МИД Юрай Бланар во время визита в Исландию встретился с представителями словацких соотечественников и епископом Рейкьявикским епархии Давидом Тенсером. Министр Бланар во время встречи подчеркнул, что словацкая община в Исландии играет важную роль в укреплении репутации нашей страны. Соотечественники бережно относятся к родному словацкому языку, а также сохранению нашей культуры и традиций. Еврокомиссия рекомендовала Словакии принять конкретные рекомендации на 26 и 27 годы, касающиеся экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политики. Глава представительства Еврокомиссии в Братиславе Петер Стана заявил, что данные рекомендации касаются не только того, чтобы Словакия согласовала свою политику с приоритетами Еврокомиссии. Их внедрение должно в первую очередь способствовать укреплению всестороннего развития страны. Причем реализация рекомендаций Еврокомиссии должна принести пользу как Словакии, так и всему Евросоюзу. Более подробно с новостями из Словакии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Тема дня.
2: Президент Словацкой ассоциации по борьбе с ожирением, первый вице-президент Европейской ассоциации по изучению ожирения, сокращенно ЕАСО, и Словакии, а также эксперт в области диабетологии в биомедицинском центре Словацкой академии наук Любомира Фабриева, является соавтором последних рекомендаций ЕАСО по фармакологическому лечению ожирения. Они были недавно опубликованы в одном из самых престижных журналов в области трансляционной медицины в мире Nature Medicine. Ожирение – это хроническое заболевание, требующее долгосрочного лечения. По текущим оценкам, к 2030 году почти 3 миллиона словаков будут страдать от избыточного веса или ожирения, поэтому решение этой проблемы крайне необходимо. Лечение ожирения должно быть комплексным, своевременным, долгосрочным и устойчивым, утверждает Фабриева. Статья в журнале Nature Medicine представляет собой обновленную версию рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения за 2025 год. Это была первая рекомендация, которая фокусировалась не только на снижении веса, но и на влиянии фармакологического лечения на механические и метаболические осложнения, связанные с ожирением. В рекомендации оцениваются самые актуальные доступные данные и акты, основанные на доказательной медицине. В обновленной версии за май 2026 года рассматриваются новые данные и исследования о влиянии препаратов для снижения веса на заболевания печени. Отмечается улучшение метаболически ассоциированного стеатогепатита и фиброза печени при лечении семаглутидом. Ожирение является одной из главных причин ухудшения здоровья населения и служит лазейкой для развития других заболеваний, от сердечно-сосудистых до метаболических, некоторых онкологических и нейродегенеративных. Важность фармакотерапии в комплексном лечении пациентов с ожирением подчеркивается также тем фактом, что с середины июня Франция станет первой страной в Европейском Союзе, где фармакологическое лечение ожирения будет покрываться государственной медицинской страховкой, добавила Фабриева. В биомедицинском центре Словацкой академии наук с 2022 года работает первый в Словакии аккредитированный EASO Институт лечения ожирения. Ученые и врачи изучают причины и последствия ожирения, ищут варианты лечения и предоставляют пациентам с ожирением комплексную помощь, включающую питание, физические упражнения и консультации. Наше учреждение ежегодно принимает более 100 новых пациентов. В сотрудничестве со Словацкой ассоциацией по борьбе с ожирением мы уже более 10 лет занимаемся продвижением активного и здорового образа жизни в рамках комплексного лечения ожирения, а также его внедрением на практике, рассказала Барбара Укропцева, основатель и руководитель Института лечения ожирения при биомедицинском центре Словацкой академии наук.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Метельска. Астробиолог Михаила Мусилова не часто бывает в Словакии. На этот раз она приехала, чтобы представить свои новые проекты. В этом году она будет руководить инновационной подводной космической миссией в США, а также организует такую аналоговую миссию для словацких студентов в космическом регионе в Рожняве. Затем Ирена Горожанкина пригласит вас на восток Словакии, в город Спишска-Нова-Вес. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Словацкий астробиолог Михаила Мусилова, по данным на конец 2025 года, входит в число 100 лучших женщин мира в области авиации и космонавтики. Она сотрудничает на постоянной основе с НАСА и Европейским космическим агентством, руководила 30 смоделированными миссиями на Луну и Марс. Ее еще называют у нас «марсонавткой». Большую часть времени, понятное дело, Михаила проводит за пределами Словакии. В марте она вновь побывала на родине и представила свои новые проекты. Первый – еще одна смоделированная космическая миссия, организуемая НАСА. Но это будет коренным образом отличаться от предыдущих. Подробнее расскажет сама Михаила.
4: Самое интересное в этой миссии то, что она будет под водой. Это подводный объект Jules Undersea Lab во Флориде, где построена станция, полностью погруженная под воду на глубину 5 метров. Попасть на станцию и покинуть ее можно только в подводном снаряжении, что поможет имитировать условия, которые однажды будут на Луне или Марсе. Там мы будем проводить различные исследования, направленные на подготовку людей к миссиям на спутник Земли или Марс. Это включает в себя различные психологические, физиологические и технические тесты. Экипаж будет состоять из 4 человек. Я буду командиром этой миссии, и мы пробудем там всего несколько дней, поскольку это очень сложная миссия.
5: Ну а к тому будем делать разные экологические выискумы, очищение животного пространства.
4: Мы также будем проводить различные экологические исследования и очистку окружающей среды, но под водой, в скафандрах. Я планирую использовать в этой миссии словацкие технологии, в частности датчики, разработанные учениками средних школ и университетов в Тренчинском регионе. Я уже тестировала их во время экспедиции на Эверест в прошлом году. И теперь мы посмотрим, выдержат ли они эти более сложные подводные условия.
3: Хотя за спиной у Михаила более 30 смоделированных космических миссий, условия которых были максимально приближены к тем, что могут ожидать людей на Марсе или на Луне, все-таки предстоящая миссия будет радикально отличаться тем, что будет проходить под водой. Но и к этому наша марсонавтка готова.
4: Я занимаюсь дайвингом почти 10 лет, так что это является основной подготовкой. На самом деле это будет очень сложная миссия, и мы должны быть осторожны, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Главное – это безопасность и здоровье экипажа, а это возможно только с опытом. Большой опыт в имитационных космических миссиях и различных дайвинг-экспедиции, а также тот факт, что я уже выполнила 30 имитационных миссий в качестве командира, я думаю, тоже очень поможет. Ведь я должна уметь руководить в очень сложных подводных условиях. Поэтому я надеюсь, что этот опыт поможет мне к этому подготовиться.
3: Не опасается ли Михаила синдрома подводной лодки?
6: Так будет очень наручнее, чем некоторые.
4: Определенно, это будет сложнее, чем некоторые из моих предыдущих миссий, особенно из-за меньшего пространства. Но я верю, что смогу справиться и с этим, как и с экспедициями, когда мы жили в маленькой палатке где-то высоко в горах. Это тоже могло вызвать клаустрофобию. Поэтому я надеюсь, что мы справимся.
3: Чему послужат результаты, полученные во время пребывания под водой и проведения там различных исследований?
4: Полученные результаты будут иметь важное значение для подготовки людей к длительной жизни и работе на Луне или Марсе. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с НАСА и различными космическими агентствами. Они используют эти данные для более эффективной подготовки своих космических миссий. Вода – это среда, наиболее похожая на космическую.
3: Михаила Мусилова сотрудничает не только с мировыми космическими агентствами. Подобные имитационные космические миссии она намерена проводить в Словакии в сотрудничестве с научными учреждениями и работая со студентами. Уже стартовал отборочный тур под названием «Марсонавты СК».
4: В рамках этого конкурса мы хотим отобрать экипаж и для первой имитационной миссии, которая состоится в Словакии. Мы также выберем эксперимент, который проведут студенты. В конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты со всей Словакии, из средних школ и вузов, но им должно быть больше 18 лет. Экипаж может состоять из 4-6 человек. В состав жюри вместе со мной войдет наш космонавт Иван Белла. Сама миссия пройдет на станции «Космический регион», который является частью обсерватории в Рожняве и Геммерского образовательного центра. Мы открыли эту космическую станцию в прошлом году, и это будет первый раз, когда мы проведем там подобную миссию. Победившая команда выполнит миссию на станции, а команда, занявшая второе место, будет находиться в центре управления, который также расположен в комплексе обсерватории в Рожняве, и будет руководить миссией вместе со мной, но на внешнем уровне. Что-то вроде аналога НАСА в Хьюстоне, но в рожнявском варианте. Я также буду обучать этих студентов, чтобы подготовить их к миссии, но затем они будут работать одни. Я не буду входить в состав экипажа. И конкурс, и миссия поддерживаются администрацией Кошицкого края.
6: Я главное хочу вытворить много возможностей на Словенску, чтобы могли студенти совеновать.
4: В первую очередь, я хочу создать в Словакии множество возможностей для студентов, чтобы они могли заниматься космической деятельностью, не уезжая за границу, как многие из нас, включая меня. В то же время я хочу мотивировать их находить то, что им нравится, понимать, почему у них есть страсть к этой области и поддерживать их в этом. Таким образом, у них появится возможность участвовать, по крайней мере, посредством своих экспериментов в моих различных миссиях и экспедициях, куда я регулярно беру с собой различные технологии или научные эксперименты, разработанные студентами. Таким образом, я также создаю для них возможности для участия в глобальных исследованиях.
3: Кроме вышеперечисленного, астробиолог Михаила Мусилова продолжит осуществлять свой проект «Астрокорона Земли».
4: Это научно-образовательный проект, в рамках которого мы поднимаемся на самые высокие вершины каждого континента и проводим там различные исследования. Например, исследования экстремофилов, организмов, способных выживать в экстремальных условиях. В этом проекте я также сотрудничаю с научным парком университета имени Коменского, НАСА и различными другими учреждениями по всему миру. И одним из направлений этих исследований является астробиология. Мы хотим выяснить, каковы пределы жизни на Земле, до каких экстремальных условий может дожить жизнь, что, в свою очередь, поможет нам обнаружить жизнь, например, на Марсе или в других местах в космосе.
6: Mám za sebou 5 expedícií a čakajú ma posledné dve, lebo to sú vlastne koruna.
4: Я уже совершила 5 экспедиций на Килиманджаро в Африке, затем Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Винсон в Антарктиде и Эверест в прошлом году. Теперь меня ждут последние две экспедиции. Астрокорона Земли – это 7 вершин, самые высокие пики каждого континента. К счастью, я уже совершила 5 восхождений. Сейчас готовлюсь к 2 последним. В этом году мне предстоит экспедиция на пик Костюшка, самую высокую вершину Австралии, ну а в следующем году на Монблан в Европе.
3: Причем во время каждой экспедиции команда Михаила снимала документальные фильмы. Фильмы о первых двух экспедициях на Килиманджаро и Аконкагуа демонстрировались на разных континентах. В Словакии их показали в рамках кинофестиваля «Экотоп Фил».
4: Кроме того, я занимаюсь исследованиями изменений окружающей среды, загрязнения ее человеком, в том числе в таких экстремальных условиях, главным образом тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на планету, а также привлекая студентов к своим экспедициям. Как я уже говорила, я беру с собой различные научные и технические проекты. В прошлом году, во время экспедиции на Эверест, у меня были датчики, разработанные словацкими студентами, и они помогли мне измерить различные параметры – температуру, давление, различные газы, присутствующие в этой среде, что имеет отношение к моим исследованиям.
3: Как уже говорила Михаила, во время подъема на самые высокие вершины континентов и других экспедиций, например, на Шпицберген или в Исландию, ее интересуют в первую очередь экстремофилы. Для чего это нужно, подробнее расскажет доцент университета имени Каменского в Братиславе Борис Бокар, который уже много лет сотрудничает с астробиологом.
7: Подали мы проект. Биотехнологический проект, которого
8: цель нашего совместного биотехнологического проекта – это использование растительных клеток экстремофильных организмов для производства белков или различных других веществ, как первичных, так и вторичных метаболитов растений, имеющих фармацевтическое и биомедицинское значение. Они также могут быть использованы в промышленности, например, в пищевой, и везде, где необходимы белки или другие вещества, полезные для человека. Поскольку экстремофильные растения адаптированы к экстремальным условиям, отдельные клетки, которые мы получаем из них и хотим в них производить, также будут адаптированы к экстремальным условиям. Эти клетки культивируются в так называемых биореакторах. Мы хотим создать из этих клеток своего рода фабрики. В случае растений – зеленые фабрики, которые будут производить белки и другие вещества. Уникальность экстремофильных растений заключается в том, что им нужно гораздо меньше питательных веществ. Им также не нужно тепло, они выносят гораздо более низкие температуры. В настоящее время проблема заключается в производстве ряда веществ или белков для производства или поддержания биологических функций, которых необходимы низкие температуры. Именно это и предлагают нам экстремофильные растения.
3: Как сказал Борис Бокар, наряду с научным парком и факультетом естественных наук Университета имени Каменского, соисследователем в данном проекте выступает частная компания Biox Technologies, которая оказывает существенную помощь в анализе и извлечении веществ, которые ученые собираются производить на зеленых фабриках. А благодаря Михаиле Мусиловой, которая уже объездила весь мир, главным образом области с экстремальными условиями, откуда привозят образцы экстремофилов, ученым есть чем работать.

0: А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас, уважаемые слушатели, в Спишский регион.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Словакия – страна небольшая, но обладает богатым культурным наследием. Здесь можно встретить своеобразную народную архитектуру, сотни замков и крепостей, а также сохранившиеся почти в первозданном виде средневековые города. И сегодня мы отправимся в словацкий регион Спиш, который богат художественно-историческими и архитектурными памятниками разных времен и эпох. И находятся они не только в городах. По всему Спишу разбросано множество крохотных деревушек и поселков, в которых можно обнаружить удивительные находки, будь то деревянный резной особняк, водяная мельница или старинная пивоварня. И начнем мы наше путешествие по Спишу с города Спишска-Нова-Весь. В 12 столетии на месте города появилось славянское поселение Иглов. А затем неподалеку свое поселение основывают немецкие колонисты и называют его Нойдорф. Вскоре славянский Иглов и немецкий Нойдорф сливаются в один город, который начинает быстро развиваться. Здесь добывается медь и ведется торговля. А Спишский городской рынок становится в то время самым крупным в Словакии. И вот в конце 18 века Спишска-Нова-Весь стала столицей 16 спишских городов. Здесь появляется железная дорога и строится электростанция. Центр города сегодня, как и много лет тому назад, образует овальная площадь, одна из самых красивых в Словакии и самая длинная в Европе. Ее ось проходит с запада на восток, так что одна сторона площади всегда солнечная, в то время как другая постоянно находится в тени. Расположенный на площади римско-католический костел Вознесения Девы Марии является доминантой города. И каждый день с его высокой башни слышен голос святого Урбана, самого большого колокола костела, который был сделан в 18 столетии. Оказывается, в Средневековье Ново-Спишска-Весь имела самую известную в Словакии колокольную мастерскую, основанную Конрадом Галлом. Здесь отливались колокола для Кракова и Будапешта. Сегодня в нашем выпуске принимает участие пан Бронислав Русиняк, руководитель районного управления Спишска-Нова-Весь. Он расскажет о своем родном регионе и его достопримечательностях.
3: Наш район богат историческими и природными памятниками. Что касается исторических памятников, то, конечно, самым важным является Спишский замок, который благодаря своим размерам является одним из крупнейших замков в Центральной Европе. Интересно в историческом плане Спишская капитула и город Левоча, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, природные памятники. Особенно хочу отметить национальный парк «Славянский рай». На территории парка имеется множество каньонов, долин, водопадов и пещер. Я также хотел бы обратить внимание слушателей на богатую культурную жизнь в Спишска-Нова-Весь и окрестностях. В самом городе у нас проходит каждый год ярмарка, а в прошлом году мы отметили 70-летие Спишской ярмарки, которая длилась 3 дня, и его посетило около 100 тысяч человек. Мы также хотели бы пригласить людей на фестиваль «Живы Сохи». Это тоже наша давняя традиция культурного лета. В конце августа у нас проходят ремесленные ярмарки в дни города Спишска-Нововесь. Наш регион богат на культурные события и на разнообразные активности, и каждый найдет здесь то, что ему больше нравится, будь то туризм, спорт или исторические достопримечательности.
2: Из всех достопримечательностей, на которые богат регион, сегодня я хочу остановиться на Спишском граде, расположенном на высокой горе в окружении бесконечных разноцветных полей. Издалека кажется, что замок парит над ними в воздухе. Его видно из любой точки на расстоянии десятков километров в округе. Он выглядит неприступной крепостью и как бы наблюдает за всем происходящим вокруг уже не одно столетие. Похоже, что и неприятель много веков тому назад чувствовал себя очень неуютно под его всевидящим оком. И что интересно, Спишский замок был один из немногих, который устоял во время татарского нашествия в 1241 году. А сегодня любопытствующие туристы текут сюда нескончаемым потоком. Самые ранние упоминания о замке относятся к 1120 году. Тогда на этом месте был сооружен первый северный укрепленный форт феодальной Венгрии. Главная часть крепости – это верхний замок на самой вершине скалы. Отсюда взору открывается все величие оборонительных сооружений. И поверьте мне, когда вы увидите Спишский град, вздымающийся из утреннего тумана, то вас уже трудно будет поразить другими стенами, башнями и бойницами.
0: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Эва Медельская и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: В июне правительство одобрило первый пакет мер, направленных на стимулирование роста экономики. Пакет мер опирается на четыре основных направления – энергетика, инвестиции и инновации, рынок труда и сокращение бюрократии. Министр экономики Денис Осакова подчеркивает, что главная цель принимаемых мер направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на предприятия, поддержку инвестиций и создание более благоприятных условий для развития предпринимательской среды, а также на укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В рамках этого пакета правительство одобрило в общей сложности 49 стабилизационных мер. Законопроект будет представлен в парламент, депутаты обсудят его в ускоренном режиме на июньской сессии. С критикой пакета мер выступили не только представители политической оппозиции, но и работодатели и профсоюзы. Они усомнились в стимулирующем экономическом эффекте этого пакета. Министр экономики Сакова в ответ на это заявила: «Мы осознаем, что одобренные меры не оказывают конкретного влияния на экономический рост. Все вопросы, касающиеся бюджета, мы оставляем на сентябрь». Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не входит в число стран, которые рассматривают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. В настоящее время в отечественных СМИ обсуждается эта проблема. Министр Калиняк заявил, что он понимает позицию Польши, которая становится одной из опор НАТО. Однако он обращает внимание и на то, что размещение ядерного оружия в определенной степени способствует эскалации. По его мнению, к ней непременно пришло бы, если бы ядерный арсенал находился в странах Балтии. Рейкьявик, глава МИД Юрай Бланар во время визита в Исландию встретился с представителями словацких соотечественников и епископом Рейкьявикским епархии Давидом Тенцером. Министр Бланар во время встречи подчеркнул, что словацкая община в Исландии играет важную роль в укреплении репутации нашей страны. Соотечественники бережно относятся к родному словацкому языку, а также сохранению нашей культуры и традиций. Еврокомиссия рекомендовала Словакии принять конкретные рекомендации на 26 и 27 годы, касающиеся экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политики. Глава представительства Еврокомиссии в Братиславе Петер Стана заявил, что данные рекомендации касаются не только того, чтобы Словакия согласовала свою политику с приоритетами Еврокомиссии. Их внедрение должно в первую очередь способствовать укреплению всестороннего развития страны. Причем реализация рекомендаций Еврокомиссии должна принести пользу как Словакии, так и всему Евросоюзу. Более подробно с новостями из Словакии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Тема дня.
2: Президент Словацкой ассоциации по борьбе с ожирением, первый вице-президент Европейской ассоциации по изучению ожирения, сокращенно ЕАСО, и Словакии, а также эксперт в области диабетологии в биомедицинском центре Словацкой академии наук Любомира Фабриева, является соавтором последних рекомендаций ЕАСО по фармакологическому лечению ожирения. Они были недавно опубликованы в одном из самых престижных журналов в области трансляционной медицины в мире Nature Medicine. Ожирение – это хроническое заболевание, требующее долгосрочного лечения. По текущим оценкам, к 2030 году почти 3 миллиона словаков будут страдать от избыточного веса или ожирения. Поэтому решение этой проблемы крайне необходимо. Лечение ожирения должно быть комплексным, своевременным, долгосрочным и устойчивым, утверждает Фабриева. Статья в журнале Nature Medicine представляет собой обновленную версию рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения за 2025 год. Это была первая рекомендация, которая фокусировалась не только на снижении веса, но и на влиянии фармакологического лечения на механические и метаболические осложнения, связанные с ожирением. В рекомендации оцениваются самые актуальные доступные данные и акты, основанные на доказательной медицине. В обновленной версии за май 2026 года рассматриваются новые данные и исследования о влиянии препаратов для снижения веса на заболевания печени. Отмечается улучшение метаболически ассоциированного стеатогепатита и фиброза печени при лечении семаглутидом. Ожирение является одной из главных причин ухудшения здоровья населения и служит лазейкой для развития других заболеваний, от сердечно-сосудистых до метаболических, некоторых онкологических и нейродегенеративных. Важность фармакотерапии в комплексном лечении пациентов с ожирением подчеркивается также тем фактом, что с середины июня Франция станет первой страной в Европейском Союзе, где фармакологическое лечение ожирения будет покрываться государственной медицинской страховкой, добавила Фабриева. В биомедицинском центре Словацкой академии наук с 2022 года работает первый в Словакии аккредитированный EASO Институт лечения ожирения. Ученые и врачи изучают причины и последствия ожирения, ищут варианты лечения и предоставляют пациентам с ожирением комплексную помощь, включающую питание, физические упражнения и консультации. Наше учреждение ежегодно принимает более 100 новых пациентов. В сотрудничестве со Словацкой ассоциацией по борьбе с ожирением мы уже более 10 лет занимаемся продвижением активного и здорового образа жизни в рамках комплексного лечения ожирения, а также его внедрением на практике, рассказала Барбара Укропцева, основатель и руководитель Института лечения ожирения при биомедицинском центре Словацкой академии наук.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. Астробиолог Михаила Мусилова не часто бывает в Словакии. На этот раз она приехала, чтобы представить свои новые проекты. В этом году она будет руководить инновационной подводной космической миссией США, а также организует такую аналоговую миссию для словацких студентов в космическом регионе в Рожняве. Затем Ирена Горожанкина пригласит вас на восток Словакии, в город Спишска-Нова Вес. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Словацкий астробиолог Михаила Мусилова, по данным на конец 2025 года, входит в число 100 лучших женщин мира в области авиации и космонавтики. Она сотрудничает на постоянной основе с НАСА и Европейским космическим агентством, руководила 30 смоделированными миссиями на Луну и Марс. Ее еще называют у нас марсонавткой. Большую часть времени, понятное дело, Михаила проводит за пределами Словакии. В марте она вновь побывала на родине и представила свои новые проекты. Первый – еще одна смоделированная космическая миссия, организуемая НАСА. Но это будет коренным образом отличаться от предыдущих. Подробнее расскажет сама Михаила.
4: Самое интересное в этой миссии – то, что она будет под водой. Это подводный объект Jules Undersea Lab во Флориде, где построена станция, полностью погруженная под воду на глубину 5 метров. Попасть на станцию и покинуть ее можно только в подводном снаряжении, что поможет имитировать условия, которые однажды будут на Луне или Марсе. Там мы будем проводить различные исследования, направленные на подготовку людей к миссиям на спутник Земли или Марс. Это включает в себя различные психологические, физиологические и технические тесты. Экипаж будет состоять из 4 человек. Я буду командиром этой миссии, и мы пробудем там всего несколько дней, поскольку это очень сложная миссия.
5: Ну а к тому будем делать разные экологические выскумы, очищение животного пространства.
4: Мы также будем проводить различные экологические исследования и очистку окружающей среды, но под водой, в скафандрах. Я планирую использовать в этой миссии словацкие технологии, в частности датчики, разработанные учениками средних школ и университетов в Тренчинском регионе. Я уже тестировала их во время экспедиции на Эверест в прошлом году. И теперь мы посмотрим, выдержат ли они эти более сложные подводные условия.
3: Хотя за спиной у Михаилы более 30 смоделированных космических миссий, условия которых были максимально приближены к тем, что могут ожидать людей на Марсе или на Луне, все-таки предстоящая миссия будет радикально отличаться тем, что будет проходить под водой. Но и к этому наша марсонавтка готова.
4: Я занимаюсь дайвингом почти 10 лет, так что это является основной подготовкой. На самом деле это будет очень сложная миссия, и мы должны быть осторожны, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Главное – это безопасность и здоровье экипажа, а это возможно только с опытом. Большой опыт в имитационных космических миссиях и различных дайвинг-экспедициях, а также тот факт, что я уже выполнила 30 имитационных миссий в качестве командира, я думаю, тоже очень поможет. Ведь я должна уметь руководить в очень сложных подводных условиях. Поэтому я надеюсь, что этот опыт поможет мне к этому подготовиться.
3: Не опасается ли Михаила синдрома подводной лодки?
6: Так будет очень сложнее, чем некоторые.
4: Определенно, это будет сложнее, чем некоторые из моих предыдущих миссий, особенно из-за меньшего пространства. Но я верю, что смогу справиться и с этим, как и с экспедициями, когда мы жили в маленькой палатке где-то высоко в горах. Это тоже могло вызвать клаустрофобию. Поэтому я надеюсь, что мы справимся.
3: Чему послужат результаты, полученные во время пребывания под водой и проведения там различных исследований?
4: Полученные результаты будут иметь важное значение для подготовки людей к длительной жизни и работе на Луне или Марсе. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с НАСА и различными космическими агентствами. Они используют эти данные для более эффективной подготовки своих космических миссий. Вода – это среда, наиболее похожая на космическую.
3: Михаила Мусилова сотрудничает не только с мировыми космическими агентствами. Подобные имитационные космические миссии она намерена проводить в Словакии в сотрудничестве с научными учреждениями и работая со студентами. Уже стартовал отборочный тур под названием «Марсонавты СК».
4: В рамках этого конкурса мы хотим отобрать экипаж и для первой имитационной миссии, которая состоится в Словакии. Мы также выберем эксперимент, который проведут студенты. В конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты со всей Словакии, из средних школ и вузов, но им должно быть больше 18 лет. Экипаж может состоять из 4-6 человек. В состав жюри вместе со мной войдет наш космонавт Иван Белла. Сама миссия пройдет на станции «Космический регион», который является частью обсерватории в Рожняве и Геммерского образовательного центра. Мы открыли эту космическую станцию в прошлом году, и это будет первый раз, когда мы проведем там подобную миссию. Победившая команда выполнит миссию на станции, а команда, занявшая второе место, будет находиться в центре управления, который также расположен в комплексе обсерватории в Рожняве, и будет руководить миссией вместе со мной, но на внешнем уровне. Что-то вроде аналога НАСА в Хьюстоне, но в рожнявском варианте. Я также буду обучать этих студентов, чтобы подготовить их к миссии, но затем они будут работать одни, я не буду входить в состав экипажа. И конкурс, и миссия поддерживаются администрацией Кошицкого края.
6: Я главное хочу вытворить много возможностей на Словенску, чтобы могли студенты совеновать.
4: В первую очередь, я хочу создать в Словакии множество возможностей для студентов, чтобы они могли заниматься космической деятельностью, не уезжая за границу, как многие из нас, включая меня. В то же время я хочу мотивировать их находить то, что им нравится, понимать, почему у них есть страсть к этой области, и поддерживать их в этом. Таким образом, у них появится возможность участвовать, по крайней мере, посредством своих экспериментов в моих различных миссиях и экспедициях, куда я регулярно беру с собой различные технологии или научные эксперименты, разработанные студентами. Таким образом, я также создаю для них возможности для участия в глобальных исследованиях.
3: Кроме вышеперечисленного, астробиолог Михаила Мусилова продолжит осуществлять свой проект «Астрокорона Земли».
4: Это научно-образовательный проект, в рамках которого мы поднимаемся на самые высокие вершины каждого континента и проводим там различные исследования. Например, исследования экстремофилов, организмов, способных выживать в экстремальных условиях. В этом проекте я также сотрудничаю с научным парком университета имени Коменского, НАСА и различными другими учреждениями по всему миру. И одним из направлений этих исследований является астробиология. Мы хотим выяснить, каковы пределы жизни на Земле, до каких экстремальных условий может дожить жизнь, что, в свою очередь, поможет нам обнаружить жизнь, например, на Марсе или в других местах в космосе.
6: Mám za sebou 5 expedícií a čakajú ma posledné dve, lebo to sú vlastne koruna.
4: Я уже совершила 5 экспедиций на Килиманджаро в Африке, затем Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Винсон в Антарктиде и Эверест в прошлом году. Теперь меня ждут последние 2 экспедиции. Астрокорона Земли – это 7 вершин, самые высокие пики каждого континента. К счастью, я уже совершила 5 восхождений. Сейчас готовлюсь к 2 последним. В этом году мне предстоит экспедиция на пик Костюшка, самую высокую вершину Австралии, ну а в следующем году на Монблан в Европе.
3: Причем во время каждой экспедиции команда Михаила снимала документальные фильмы. Фильмы о первых 2 экспедициях на Килиманджаро и Аконкагуа демонстрировались на разных континентах. В Словакии их показали в рамках кинофестиваля «Экотоп Фил».
4: Кроме того, я занимаюсь исследованиями изменений окружающей среды, загрязнения ее человеком, в том числе в таких экстремальных условиях, главным образом тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на планету, а также привлекаю студентов к своим экспедициям. Как я уже говорила, я беру с собой различные научные и технические проекты. В прошлом году во время экспедиции на Эверест у меня были датчики, разработанные словацкими студентами, и они помогли мне измерить различные параметры – температуру, давление, различные газы, присутствующие в этой среде, что имеет отношение к моим исследованиям.
3: Как уже говорила Михаила, во время подъема на самые высокие вершины континентов и других экспедиций, например, на Шпицберген или в Исландию, ее интересуют в первую очередь экстремофилы. Для чего это нужно, подробнее расскажет доцент университета имени Каменского в Братиславе Борис Бокор, который уже много лет сотрудничает с астробиологом.
7: Подали мы проект. Биотехнологический проект, которого
8: цель нашего совместного биотехнологического проекта – это использование растительных клеток экстремофильных организмов для производства белков или различных других веществ, как первичных, так и вторичных метаболитов растений, имеющих фармацевтическое и биомедицинское значение. Они также могут быть использованы в промышленности, например, в пищевой, и везде, где необходимы белки или другие вещества, полезные для человека. Поскольку экстремофильные растения адаптированы к экстремальным условиям, отдельные клетки, которые мы получаем из них и хотим в них производить, также будут адаптированы к экстремальным условиям. Эти клетки культивируются в так называемых биореакторах. Мы хотим создать из этих клеток своего рода фабрики. В случае растений – зеленые фабрики, которые будут производить белки и другие вещества. Уникальность экстремофильных растений заключается в том, что им нужно гораздо меньше питательных веществ. Им также не нужно тепло, они выносят гораздо более низкие температуры. В настоящее время проблема заключается в производстве ряда веществ или белков для производства или поддержания биологических функций которых необходимы низкие температуры. Именно это и предлагают нам экстремофильные растения.
3: Как сказал Борис Бокор, наряду с научным парком и факультетом естественных наук Университета имени Каменского, соисследователем в данном проекте выступает частная компания Biox Technologies, которая оказывает существенную помощь в анализе и извлечении веществ, которые ученые собираются производить на зеленых фабриках. А благодаря Михаиле Мусиловой, которая уже объездила весь мир, главным образом области с экстремальными условиями, откуда привозят образцы экстремофилов, ученым есть чем работать.

0: А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас, уважаемые слушатели, в Спишский регион.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья!

0: множество крохотных деревушек и поселков, в которых можно обнаружить удивительные находки, будь то деревянный резной особняк, водяная мельница или старинная пивоварня. И начнем мы наше путешествие по Спишу с города Спишска-Нова-Весь. В 12 столетии на месте города появилось славянское поселение Иглов. А затем неподалеку свое поселение основывают немецкие колонисты и называют его Нойдорф. Вскоре славянский Иглов и немецкий Нойдорф сливаются в один город, который начинает быстро развиваться. Здесь добывается медь и ведется торговля. А Спишский городской рынок становится в то время самым крупным в Словакии. И вот в конце 18 века Спишска-Нова-Весь стала столицей 16 спишских городов. Здесь появляется железная дорога и строится электростанция. Центр города сегодня, как и много лет тому назад, образует овальная площадь, одна из самых красивых в Словакии и самая длинная в Европе. Ее ось проходит с запада на восток, так что одна сторона площади всегда солнечная, в то время как другая постоянно находится в тени. Расположенный на площади римско-католический костел Вознесения Девы Марии является доминантой города. И каждый день с его высокой башни слышен голос святого Урбана, самого большого колокола костела, который был сделан в 18 столетии. Оказывается, в Средневековье Ново-Спишска-Весь имела самую известную в Словакии колокольную мастерскую, основанную Конрадом Галлом. Здесь отливались колокола для Кракова и Будапешта. Сегодня в нашем выпуске принимает участие пан Бронислав Русиняк, руководитель районного управления Спишска-Нова-Весь. Он расскажет о своем родном регионе и его достопримечательностях.
1: Наш район богат историческими и природными памятниками. Что касается исторических памятников, то, конечно, самым важным является Спишский замок, который благодаря своим размерам является одним из крупнейших замков в Центральной Европе. Интересно в историческом плане Спишская капитула и город Левоча, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, природные памятники. Особенно хочу отметить национальный парк «Славянский рай». На территории парка имеется множество каньонов, долин, водопадов и пещер. Я также хотел бы обратить внимание слушателей на богатую культурную жизнь в Спишска-Нова-Весь и окрестностях. В самом городе у нас проходит каждый год ярмарка, а в прошлом году мы отметили 70-летие Спишской ярмарки, которая длилась 3 дня, и его посетило около 100 тысяч человек. Мы также хотели бы пригласить людей на фестиваль «Живы Сохи». Это тоже наша давняя традиция культурного лета. В конце августа у нас проходят ремесленные ярмарки в дни города Спишска-Нова-Весь. Наш регион богат на культурные события и на разнообразные активности, и каждый найдет здесь то, что ему больше нравится, будь то туризм, спорт или исторические достопримечательности.
0: Из всех достопримечательностей, на которые богат регион, сегодня я хочу остановиться на Спишском граде, расположенном на высокой горе в окружении бесконечных разноцветных полей. Издалека кажется, что замок парит над ними в воздухе. Его видно из любой точки на расстоянии десятков километров в округе. Он выглядит неприступной крепостью и как бы наблюдает за всем происходящим вокруг

0: уже не одно столетие. Похоже, что и неприятель много веков тому назад чувствовал себя очень неуютно под его всевидящим оком. И что интересно, Спишский замок был один из немногих, который устоял во время татарского нашествия в 1241 году. А сегодня любопытствующие туристы текут сюда нескончаемым потоком. Самые ранние упоминания о замке относятся к 1120 году. Тогда на этом месте был сооружен первый северный укрепленный форт феодальной Венгрии. Главная часть крепости – это верхний замок на самой вершине скалы. Отсюда взору открывается все величие оборонительных сооружений. И поверьте мне, когда вы увидите Спишский град, вздымающийся из утреннего тумана, то вас уже трудно будет поразить другими стенами, башнями и бойницами.
1: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Эва Медельская и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: Июня правительство одобрило первый пакет мер, направленных на стимулирование роста экономики. Пакет мер опирается на 4 основных направления – энергетика, инвестиции и инновации, рынок труда и сокращение бюрократии. Министр экономики Денис Осакова подчеркивает, что главная цель принимаемых мер направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на предприятия, поддержку инвестиций и создание более благоприятных условий для развития предпринимательской среды, а также на укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В рамках этого пакета правительство одобрило в общей сложности 49 стабилизационных мер. Законопроект будет представлен в парламент, депутаты обсудят его в ускоренном режиме на июньской сессии. С критикой пакета мер выступили не только представители политической оппозиции, но и работодатели и профсоюзы. Они усомнились в стимулирующем экономическом эффекте этого пакета. Министр экономики Сакова в ответ на это заявила: «Мы осознаем, что одобренные меры не оказывают конкретного влияния на экономический рост. Все вопросы, касающиеся бюджета, мы оставляем на сентябрь». Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не входит в число стран, которые рассматривают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. В настоящее время в отечественных СМИ обсуждается эта проблема. Министр Калиняк заявил, что он понимает позицию Польши, которая становится одной из опор НАТО. Однако он обращает внимание и на то, что размещение ядерного оружия в определенной степени способствует эскалации. По его мнению, к ней непременно пришло бы, если бы ядерный арсенал находился в странах Балтии. Рейкьявик, глава МИД Юрай Бланар во время визита в Исландию встретился с представителями словацких соотечественников и епископом Рейкьявикским епархии Давидом Тенцером. Министр Бланар во время встречи подчеркнул, что словацкая община в Исландии играет важную роль в укреплении репутации нашей страны. Соотечественники бережно относятся к родному словацкому языку, а также сохранению нашей культуры и традиций. Еврокомиссия рекомендовала Словакии принять конкретные рекомендации на 26 и 27 годы, касающиеся экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политики. Глава представительства Еврокомиссии в Братиславе Петер Стана заявил, что данные рекомендации касаются не только того, чтобы Словакия согласовала свою политику с приоритетами Еврокомиссии. Их внедрение должно в первую очередь способствовать укреплению всестороннего развития страны. Причем реализация рекомендаций Еврокомиссии должна принести пользу как Словакии, так и всему Евросоюзу. Более подробно с новостями из Словакии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Тема дня.
2: Президент Словацкой ассоциации по борьбе с ожирением, первый вице-президент Европейской ассоциации по изучению ожирения, сокращенно ЕАСО, из Словакии, а также эксперт в области диабетологии в биомедицинском центре Словацкой академии наук Любомира Фабриева, является соавтором последних рекомендаций ЕАСО по фармакологическому лечению ожирения. Они были недавно опубликованы в одном из самых престижных журналов в области трансляционной медицины в мире Nature Medicine. Ожирение – это хроническое заболевание, требующее долгосрочного лечения. По текущим оценкам, к 2030 году почти 3 миллиона словаков будут страдать от избыточного веса или ожирения. Поэтому решение этой проблемы крайне необходимо. Лечение ожирения должно быть комплексным, своевременным, долгосрочным и устойчивым, утверждает Фабриева. Статья в журнале Nature Medicine представляет собой обновленную версию рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения за 2025 год. Это была первая рекомендация, которая фокусировалась не только на снижении веса, но и на влиянии фармакологического лечения на механические и метаболические осложнения, связанные с ожирением. В рекомендации оцениваются самые актуальные доступные данные и акты, основанные на доказательной медицине. В обновленной версии за май 2026 года рассматриваются новые данные и исследования о влиянии препаратов для снижения веса на заболевания печени. Отмечается улучшение метаболически ассоциированного стеатогепатита и фиброза печени при лечении семаглутидом. Ожирение является одной из главных причин ухудшения здоровья населения и служит лазейкой для развития других заболеваний, от сердечно-сосудистых до метаболических, некоторых онкологических и нейродегенеративных. Важность фармакотерапии в комплексном лечении пациентов с ожирением подчеркивается также тем фактом, что с середины июня Франция станет первой страной в Европейском Союзе, где фармакологическое лечение ожирения будет покрываться государственной медицинской страховкой, добавила Фабриева. В биомедицинском центре Словацкой академии наук с 2022 года работает первый в Словакии аккредитированный EASO институт лечения ожирения. Ученые и врачи изучают причины и последствия ожирения, ищут варианты лечения и предоставляют пациентам с ожирением комплексную помощь, включающую питание, физические упражнения и консультации. Наше учреждение ежегодно принимает более 100 новых пациентов. В сотрудничестве со Словацкой ассоциацией по борьбе с ожирением мы уже более 10 лет занимаемся продвижением активного и здорового образа жизни в рамках комплексного лечения ожирения, а также его внедрением на практике, рассказала Барбара Укропцева, основатель и руководитель Института лечения ожирения при биомедицинском центре Словацкой академии наук.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. Астробиолог Михаила Мусилова не часто бывает в Словакии. На этот раз она приехала, чтобы представить свои новые проекты. В этом году она будет руководить инновационной подводной космической миссией США, а также организует такую аналоговую миссию для словацких студентов в космическом регионе в Рожняве. Затем Ирена Горожанкина пригласит вас на восток Словакии, в город Спишска-Нова Вес. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Словацкий астробиолог Михаила Мусилова, по данным на конец 2025 года, входит в число 100 лучших женщин мира в области авиации и космонавтики. Она сотрудничает на постоянной основе с НАСА и Европейским космическим агентством, руководила 30 смоделированными миссиями на Луну и Марс. Ее еще называют у нас «марсонавткой». Большую часть времени, понятное дело, Михаила проводит за пределами Словакии. В марте она вновь побывала на родине и представила свои новые проекты. Первый – еще одна смоделированная космическая миссия, организуемая НАСА. Но это будет коренным образом отличаться от предыдущих. Подробнее расскажет сама Михаила.
4: Самое интересное в этой миссии то, что она будет под водой. Это подводный объект Jules Undersea Lab во Флориде, где построена станция, полностью погруженная под воду на глубину 5 метров. Попасть на станцию и покинуть ее можно только в подводном снаряжении, что поможет имитировать условия, которые однажды будут на Луне или Марсе. Там мы будем проводить различные исследования, направленные на подготовку людей к миссиям на спутник Земли или Марс. Это включает в себя различные психологические, физиологические и технические тесты. Экипаж будет состоять из 4 человек. Я буду командиром этой миссии, и мы пробудем там всего несколько дней, поскольку это очень сложная миссия.
5: Ну а к тому будем делать разные экологические исследования, очищение животного пространства.
4: Мы также будем проводить различные экологические исследования и очистку окружающей среды, но под водой, в скафандрах. Я планирую использовать в этой миссии словацкие технологии, в частности датчики, разработанные учениками средних школ и университетов в Тренчинском регионе. Я уже тестировала их во время экспедиции на Эверест в прошлом году. И теперь мы посмотрим, выдержат ли они эти более сложные подводные условия.
3: Хотя за спиной у Михаила более 30 смоделированных космических миссий, условия которых были максимально приближены к тем, что могут ожидать людей на Марсе или на Луне, все-таки предстоящая миссия будет радикально отличаться тем, что будет проходить под водой. Но и к этому наша марсонавтка готова.
4: Я занимаюсь дайвингом почти 10 лет, так что это является основной подготовкой. На самом деле это будет очень сложная миссия, и мы мы должны быть осторожны, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Главное – это безопасность и здоровье экипажа, а это возможно только с опытом. Большой опыт в имитационных космических миссиях и различных дайвинг-экспедициях, а также тот факт, что я уже выполнила 30 имитационных миссий в качестве командира, я думаю, тоже очень поможет. Ведь я должна уметь руководить в очень сложных подводных условиях. Поэтому я надеюсь, что этот опыт поможет мне к этому подготовиться.
3: Не опасается ли Михаила синдрома подводной лодки?
6: Так будет учительно ручнейшее, чем некоторые.
4: Определенно, это будет сложнее, чем некоторые из моих предыдущих миссий, особенно из-за меньшего пространства. Но я верю, что смогу справиться и с этим, как и с экспедициями, когда мы жили в маленькой палатке где-то высоко в горах. Это тоже могло вызвать клаустрофобию. Поэтому я надеюсь, что мы справимся.
3: Чему послужат результаты, полученные во время пребывания под водой и проведения там различных исследований?
4: Полученные результаты будут иметь важное значение для подготовки людей к длительной жизни и работе на Луне или Марсе. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с НАСА и различными космическими агентствами. Они используют эти данные для более эффективной подготовки своих космических миссий. Вода – это среда, наиболее похожая на космическую.
3: Михаила Мусилова сотрудничает не только с мировыми космическими агентствами. Подобные имитационные космические миссии она намерена проводить в Словакии в сотрудничестве с научными учреждениями и работая со студентами. Уже стартовал отборочный тур под названием «Марсонавты СК».
4: В рамках этого конкурса мы хотим отобрать экипаж и для первой имитационной миссии, которая состоится в Словакии. Мы также выберем эксперимент, который проведут студенты. В конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты со всей Словакии, из средних школ и вузов, но им должно быть больше 18 лет. Экипаж может состоять из 4-6 человек. В состав жюри вместе со мной войдет наш космонавт Иван Белла. Сама миссия пройдет на станции «Космический регион», который является частью обсерватории в Рожняве и Геммерского образовательного центра. Мы открыли эту космическую станцию в прошлом году, и это будет первый раз, когда мы проведем там подобную миссию. Победившая команда выполнит миссию на станции, а команда, занявшая второе место, будет находиться в центре управления, который также расположен в комплексе обсерватории в Рожняве, и будет руководить миссией вместе со мной, но на внешнем уровне. Что-то вроде аналога НАСА в Хьюстоне, но в рожнявском варианте. Я также буду обучать этих студентов, чтобы подготовить их к миссии, но затем они будут работать одни. Я не буду входить в состав экипажа. И конкурс, и миссия поддерживаются администрацией Кошицкого края.
6: Я главное хочу вытворить много возможностей на Словенску, чтобы могли студенты сабеновать.
4: В первую очередь, я хочу создать в Словакии множество возможностей для студентов, чтобы они могли заниматься космической деятельностью, не уезжая за границу, как многие из нас, включая меня. В то же время я хочу мотивировать их находить то, что им нравится, понимать, почему у них есть страсть к этой области и поддерживать их в этом. Таким образом, у них появится возможность участвовать, по крайней мере, посредством своих экспериментов в моих различных миссиях и экспедициях, куда я регулярно беру с собой различные технологии или научные эксперименты, разработанные студентами. Таким образом, я также создаю для них возможности для участия в глобальных исследованиях.
3: Кроме вышеперечисленного, астробиолог Михаила Мусилова продолжит осуществлять свой проект «Астрокорона Земли».
4: Это научно-образовательный проект, в рамках которого мы поднимаемся на самые высокие вершины каждого континента и проводим там различные исследования. Например, исследования экстремофилов, организмов, способных выживать в экстремальных условиях. В этом проекте я также сотрудничаю с научным парком университета имени Коменского, НАСА и различными другими учреждениями по всему миру. И одним из направлений этих исследований является астробиология. Мы хотим выяснить, каковы пределы жизни на Земле, до каких экстремальных условий может дожить жизнь, что, в свою очередь, поможет нам обнаружить жизнь, например, на Марсе или в других местах в космосе.
6: Mám za sebou 5 expedícií a čakajú ma posledné dve, lebo to sú vlastne koruna.
4: Я уже совершила 5 экспедиций на Килиманджаро в Африке, затем Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Винсон в Антарктиде и Эверест в прошлом году. Теперь меня ждут последние две экспедиции. Астрокорона Земли – это 7 вершин, самые высокие пики каждого континента. К счастью, я уже совершила 5 восхождений. Сейчас готовлюсь к 2 последним. В этом году мне предстоит экспедиция на пик Костюшка, самую высокую вершину Австралии. Ну а в следующем году на Монблан в Европе.
3: Причем во время каждой экспедиции команда Михаила снимала документальные фильмы. Фильмы о первых двух экспедициях на Килиманджаро и Аконкагуа демонстрировались на разных континентах. В Словакии их показали в рамках кинофестиваля «Экотоп Film».
5: Окрім того, винуємо і віскому меняцього животного простір'я.
4: Кроме того, я занимаюсь исследованиями изменений окружающей среды, загрязнения ее человеком, в том числе в таких экстремальных условиях, главным образом тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на планету, а также привлекают студентов к своим экспедициям. Как я уже говорила, я беру с собой различные научные и технические проекты. В прошлом году во время экспедиции на Эверест у меня были датчики, разработанные словацкими студентами, и они помогли мне измерить различные параметры – температуру, давление, различные газы, присутствующие в этой среде, что имеет отношение к моим исследованиям.
3: Как уже говорила Михаила, во время подъема на самые высокие вершины континентов и других экспедиций, например, на Шпицберген или в Исландию, ее интересуют в первую очередь экстремофилы. Для чего это нужно, подробнее расскажет доцент университета имени Каменского в Братиславе Борис Бокар, который уже много лет сотрудничает с астробиологом.
7: Подали мы проект. Биотехнологический проект, которого
8: цель нашего совместного биотехнологического проекта – это использование растительных клеток экстремофильных организмов для производства белков или различных других веществ, как первичных, так и вторичных метаболитов растений, имеющих фармацевтическое и биомедицинское значение. Они также могут быть использованы в промышленности, например, в пищевой, и везде, где необходимы белки или другие вещества, полезные для человека.
9: Поскольку экстремофильные растения адаптированы к экстремальным условиям, отдельные клетки, которые мы получаем из них и хотим в них производить, также будут адаптированы к экстремальным условиям. Эти клетки культивируются в так называемых биореакторах. Мы хотим создать из этих клеток своего рода фабрики. В случае растений – зеленые фабрики, которые будут производить белки и другие вещества.
8: Уникальность экстремофильных растений заключается в том, что им нужно гораздо меньше питательных веществ. Им также не нужно тепло. Они выносят гораздо более низкие температуры. В настоящее время проблема заключается в производстве ряда веществ или белков для производства или поддержания биологических функций, которых необходимы низкие температуры. Именно это и предлагают нам экстремофильные растения.
3: Как сказал Борис Бокар, наряду с научным парком и факультетом естественных наук Университета имени Каменского, соисследователем в данном проекте выступает частная компания Biox Technologies, которая оказывает существенную помощь в анализе и извлечении веществ, которые ученые собираются производить на зеленых фабриках. А благодаря Михаиле Мусиловой, которая уже объездила весь мир, главным образом области с экстремальными условиями, откуда привозят образцы экстремофилов, ученым есть чем работать.

0: А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас, уважаемые слушатели, в Спишский регион.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Словакия – страна небольшая, но обладает богатым культурным наследием. Здесь можно встретить своеобразную народную архитектуру, сотни замков и крепостей, а также сохранившиеся почти в первозданном виде средневековые города. И сегодня мы отправимся в словацкий регион Спиш, который богат художественно-историческими и архитектурными памятниками разных времен и эпох. И находятся они не только в городах. По всему Спишу разбросано множество крохотных деревушек и поселков, в которых можно обнаружить удивительные находки, будь то деревянный резной особняк, водяная мельница или старинная пивоварня. И начнем мы наше путешествие по Спишу с города Спишска-Нова-Весь. В 12 столетии на месте города появилось славянское поселение Иглов. А затем неподалеку свое поселение основывают немецкие колонисты и называют его Нойдорф. Вскоре славянский Иглов и немецкий Нойдорф сливаются в один город, который начинает быстро развиваться. Здесь добывается медь и ведется торговля. А Спишский городской рынок становится в то время самым крупным в Словакии. И вот в конце 18 века Спишска-Нова-Весь стала столицей 16 спишских городов. Здесь появляется железная дорога и строится электростанция. Центр города сегодня, как и много лет тому назад, образует овальная площадь, одна из самых красивых в Словакии и самая длинная в Европе. Ее ось проходит с запада на восток, так что одна сторона площади всегда солнечная, в то время как другая постоянно находится в тени. Расположенный на площади римско-католический костел Вознесения Девы Марии является доминантой города. И каждый день с его высокой башни слышен голос святого Урбана, самого большого колокола костела, который был сделан в 18 столетии. Оказывается, в Средневековье Ново-Спишска-Весь имела самую известную в Словакии колокольную мастерскую, основанную Конрадом Галлом. Здесь отливались колокола для Кракова и Будапешта. Сегодня в нашем выпуске принимает участие пан Бронислав Русиняк, руководитель районного управления Спишска-Нова-Весь. Он расскажет о своем родном регионе и его достопримечательностях.
3: Наш район богат историческими и природными памятниками. Что касается исторических памятников, то, конечно, самым важным является Спишский замок, который благодаря своим размерам является одним из крупнейших замков в Центральной Европе. Интересно в историческом плане Спишская капитула и город Левоча, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, природные памятники. Особенно хочу отметить национальный парк «Славянский рай». На территории парка имеется множество каньонов, долин, водопадов и пещер. Я также хотел бы обратить внимание слушателей на богатую культурную жизнь в Спишска-Нова-Весь и окрестностях. В самом городе у нас проходит каждый год ярмарка, а в прошлом году мы отметили 70-летие Спишской ярмарки, которая длилась 3 дня, и его посетило около 100 тысяч человек. Мы также хотели бы пригласить людей на фестиваль «Живы Сохи». Это тоже наша давняя традиция культурного лета. В конце августа у нас проходят ремесленные ярмарки в дни города Спишска-Нова Весь. Наш регион богат на культурные события и на разнообразные активности, и каждый найдет здесь то, что ему больше нравится, будь то туризм, спорт или исторические достопримечательности.
2: Из всех достопримечательностей, на которые богат регион, сегодня я хочу остановиться на Спишском граде, расположенном на высокой горе в окружении бесконечных разноцветных полей. Издалека кажется, что замок парит над ними в воздухе. Его видно из любой точки на расстоянии десятков километров в округе. Он выглядит неприступной крепостью и как бы наблюдает за всем происходящим вокруг уже не одно столетие. Похоже, что и неприятель много веков тому назад чувствовал себя очень неуютно под его всевидящим оком. И что интересно, Спишский замок был один из немногих, который устоял во время татарского нашествия в 1241 году. А сегодня любопытствующие туристы текут сюда нескончаемым потоком. Самые ранние упоминания о замке относятся к 1120 году. Тогда на этом месте был сооружен первый северный укрепленный форт феодальной Венгрии. Главная часть крепости – это верхний замок на самой вершине скалы. Отсюда взору открывается все величие оборонительных сооружений. И поверьте мне, когда вы увидите Спишский град, вздымающийся из утреннего тумана, то вас уже трудно будет поразить другими стенами, башнями и бойницами.
0: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Эва Медельская и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.